навеки усыпляет. Свежо, как воздух, и сладко, как бальзам, и так чудесно. Антоний мой, нет, и тебя возьму, иди сюда, чего ж мне медлить больше? Бедняжка, дурочка, пропитанная ядом, ну, злись и торопись. О, если б даром слова владела ты, когда б я услыхала, как Цезаря великого зовешь ты ослом безмозглым.